0: Пил трговина Харви Норман. Искористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброкал. ЗНЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и нас обишите от трговинах и на harvynorman.si.
1: Леп петък 12.
2: Уживо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
3: Поздравлени, Серге Фурлен, с вами. По експлозии от туристични настанитви на юго Италия е умър 46-летни словенец. Несреча се згодила в вторник звечер в калабрийском краю Милето. Негова 44-летна жена и 10-летна хчиста с худими опеклинами ще на здравлени в специализираних болничницах. Узрок прескуяя, по първих уготовитвах би лахко експлодирала плинска яклинка. Община Кранска гора по погину двех псов в околици езера Ясна до конца преискал цветуе копанье, питие воде и всяк непосреден стик с водо или наплавинами. Туди хищним живалим най-обисковалци препречия достоп. Повезава мед погинома и водо ще ни потарена взорце па бо прегледал национални лаборатории. На Штайерски автоцести мед словенскими коницами и драмлями па бодо главна обновитвена дела кончали предчасно. Пред първим шолским днем бо промет знова потекал по двех пасових усако смер. На возищу проти Любляни бо спрва омейтел 60 км на уро. Септембра па са предвидене ще посамезне запоре об концих тедна.
4: Ja, danes v zraku puščavski pesek, zato tudi bolj kot ne oblačno nebo. Temperature pa bodo od 29 do 36. Jutri delno jasno s posameznimi plohami, temperature bodo nekoliko nižje, se pa sonce vrača v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
6: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
7: Živjo, eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na cesti Kranj-Brnik. Pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod tam zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj tudi vedno daljši na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter še proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Kosezi in Odviča proti Primorski do Brezovice in na Primorski avtocesti še v obe smeri pred Postojno od Studenca in Odunca. Na Gorenjski avtocesti en kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še zastoji na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in Koper-Šmarje. Še zadnja dva radarja, Bilkedi v Šentjerneju, na koncu naselja proti Gorenji Brezovici meri in še radar v Svetem Jurju obščavnici na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
4: No, smo zakorakali v popoldne. Zdaj pa res se vidi luč na koncu tunela. Ogrevanje pred vikendom poslušate z vašo najljubšo glasbo in Toni je našo eno perfektno za otvoritev popodneva. Popodneva na Radio 1. Great Balls of Fire.